вышкой, дал нам отдай, кому я даржей. Я не вилу с ногча, пять дня карт, толпа слабча, гей, дежу, дишь, дарт.